Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, в воскресенье, 3 мая, в городе будет сохраняться переменная облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха может достигать плюс 17 градусов. На будущей неделе показатели вернутся к норме. Ждем майские плюс 25. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, в воскресенье, 3 мая, в городе будет сохраняться переменная облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха может достигать плюс 17 градусов. На будущей неделе показатели вернутся к норме. Ждем майские плюс 25. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвест Строй».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, в воскресенье 3 мая, в городе будет сохраняться переменная облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха может достигать плюс 17 градусов. На будущей неделе показатели вернутся к норме. Ждем майские плюс 25. Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена с 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас». Для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, в воскресенье 3 мая, в городе будет сохраняться переменная облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха может достигать плюс 17 градусов. На будущей неделе показатели вернутся к норме. Ждем майские плюс 25. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани». Квартиры без первого взноса.
2: Звони. 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
6: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
7: Любимый, ты моя опора, мой герой. Но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику «Верамед» по телефону 200-08-10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника «Верамед». Телефон в Уфе 200-08-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Впервые в Уфе! 17 мая – танцевальный фестиваль «Варт-квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт-квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
9: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
10: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима, 6.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, в воскресенье, 3 мая, в городе будет сохраняться переменная облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха может достигать плюс 17 градусов. На будущей неделе показатели вернутся к норме. Ждем майские плюс 25. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф безлимит на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Паркинг S4 в аэропорту Уфы. Это удобство от вылета до возвращения. Сутки за 250 рублей. Оставьте свою машину у нас, а мы отвезем вас с багажом на VIP-автомобиле прямо к терминалу. Когда прилетите, ваш автомобиль будет ждать вас чистым возле терминала. Подробности у администратора паркинга S4 по телефону 8-987-600-21-84.
3: Комфорт, чистота и профессиональный порядок. Это клининговая компания «Франсуа Тери». Еще одна степень свободы. Телефон в Уфе 216-25-16. francoiterie.ru.
4: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
5: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
4: Запускает.
5: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, в воскресенье, 3 мая, в городе будет сохраняться переменная облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха может достигать плюс 17 градусов. На будущей неделе показатели вернутся к норме. Ждем майские плюс 25. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на «Ла Мода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на ламода.ру. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
2: «Фарфор» франчайзинг. Бренд 113-28-002-0210.
0: Внимание! LG

0: Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности и условия акции у менеджера Автосити.РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
1: Билджи. Надежность в движении.
2: Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
3: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
2: Neon City. 8-927-965-56-90.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Конечная коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havells City и на сайте havells.ru.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Боёбик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бобоёбик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, на будущей неделе столбики термометров наконец доберутся до майской нормы, обещают 20 и даже 25 градусов выше нуля. При этом на следующей неделе могут возобновиться дожди различной интенсивности, а в целом будет не ниже плюс 5. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Обновите гардероб на La Moda. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успех.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
17: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
18: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
17: Спускает.
18: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
23: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
24: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
25: Какое-то странное чувство.
24: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
25: Будто что-то не так.
26: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
27: Ты меня слышишь?
28: Вытащи меня отсюда!
24: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
29: Up the next.
30: А дальше тусовка.
29: On DFM.
30: Потому что...

0: Реклама. Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
1: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
2: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в «Геос».
3: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
2: Квартал «Геос». Телефон 266-89-89. Проект «Брик Девелопмент».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте nasdaq.com.rf. Ипотека от банка .рф. Подробности на domrfbank.ru.
4: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
0: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее.

0: DFM. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
16: Бабаюпик. Красиво придумали.
15: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
18: Welcome back, and right now...
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.
18: Потому что радио DFM.
19: DFM.

0: Радиоканал «Толкас». Для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, на будущей неделе столбики термометров наконец доберутся до майской нормы, обещают 20 и даже 25 градусов выше нуля. При этом на следующей неделе могут возобновиться дожди различной интенсивности, а в целом будет не ниже плюс 5. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
6: Обновите гардероб на LaModa. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
7: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
8: Внимание!

0: прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности и условия акции у менеджера «Автосити РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
17: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
19: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
20: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
19: Пускай это.
20: «Полутон». В кино с 30 апреля по 17+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что

0: Реклама. Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
1: Фарфор франчайзинг. Бренд 112-028-002-0210. Город Уфа.
2: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как Ешурны-Мурлы, астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
5: Рукой подать.
3: Да! Рукой подать.
4: Да.
5: Валять дурака.
3: Да! Кисна, Мика.
5: Кисламина.
4: Браво!
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк.

0: Mail.ru и gmail.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
0: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил, сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности — это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, на будущей неделе столбики термометров наконец доберутся до майской нормы, обещают 20 и даже 25 градусов выше нуля. При этом на следующей неделе могут возобновиться дожди различной интенсивности, а в целом будет не ниже плюс 5. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
4: Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Запишитесь на консультацию по телефону 200-08. 8-10.
5: Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
7: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
8: Не запускай это.
7: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: реклама. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
1: Подробнее на t2.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
2: Успех.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ОИН «Стамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: АЗ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте! С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Пускай это.
14: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
2: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
3: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
4: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
3: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрфбанк.ру.
6: Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. «102 колодца». Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, на будущей неделе столбики термометров наконец доберутся до майской нормы, обещают 20 и даже 25 градусов выше нуля. При этом на следующей неделе могут возобновиться дожди различной интенсивности, а в целом будет не ниже плюс 5. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «ЭЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Частное охранное предприятие «Дан» предлагает весь комплекс услуг пультовой охраны вашего имущества в доме, квартире, коттедже, даче или магазине. Частное охранное предприятие «Дан». Надежность, оперативность, ответственность. Улица Менделеева, 229. Телефон 241-3508.
7: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
8: По франчайзинг, вариант 112-028-002-0210, город Уфа.
9: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили LG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь! Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
10: Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
11: LG. Надежность в движении.
12: Клининговая компания «Франсуа Терри». Профессиональная уборка помещений. «Франсуа Терри». Еще одна степень свободы. «FrancoisTerri.ru» 216-25-16.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: Но... У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе.

0: и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров орудий и оно.
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
6: Ты меня слышишь?
7: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
9: DFM.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, на будущей неделе столбики термометров наконец доберутся до майской нормы, обещают 20 и даже 25 градусов выше нуля. При этом на следующей неделе могут возобновиться дожди различной интенсивности, а в целом будет не ниже плюс 5. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: Уинстамарт-сервис. Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Реклама.
1: Инструкция, как собрать комбо для перекуса. Шаг первый. Выберите свой любимый додстер. Шаг второй. Добавьте напиток по вкусу. Поздравляем! Вы великолепны и собрали комбо додстер плюс напиток. Приятного аппетита!
2: До-до!
3: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
4: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в «Геос».
5: Потому что первый год – ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
4: Квартал «Геос». Телефон 266-89-89. Проект «Брик Девелопмент».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрфбанк.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: реклама.
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
0: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Не запускает.
0: «Полутон». В кино с 30 апреля по 17+.
2: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
3: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
2: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Азест-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинстамарт сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров орудий и оно.
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levadyshi.rf.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levodyshi.rf.
2: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
6: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Не спускает.
6: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Reforma.ru.
1: Комфорт, чистота и профессиональный порядок. Это клининговая компания «Франсуа Тюри». Еще одна степень свободы. Телефон в Уфе 216-25-16. Франсуатери.ру.
2: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
3: «Фарфор франчайзер». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
4: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
5: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
4: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте nastrochko.dom.rf. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на domrfbank.ru.
7: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт. И другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
8: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн. Надежная конструкция.

0: 8-347-200-06-76.
1: Подробности условия акции у менеджера «Автосеть РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
2: «Белджи» – надежность в движении.
3: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
4: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
5: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
6: Не спускает.
5: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
7: Макс, бери квартиру в Ленинских высотках. Будем соседями в центре.
8: Да какая квартира? Там условия, небось, замучаешься оформлять.
7: Вообще нет. Есть рассрочка застройщика без банков. Платишь по 10 тысяч в месяц и живешь спокойно.
8: Серьезно? Скинь контакт.
7: Лови. Скажешь, что от меня. Мне еще и 150 тысяч бонусом выплатят. С меня ресторан. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Рассрочка 10 тысяч в месяц и бонус за друга. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте «Город БСС».
9: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.
11: ДФМ.

0: Реклама. Паркинг S4 в аэропорту Уфы. Это удобство от вылета до возвращения. Сутки за 250 рублей. Оставьте свою машину у нас, а мы отвезем вас с багажом на VIP-автомобиле прямо к терминалу. Когда прилетите, ваш автомобиль будет ждать вас чистым возле терминала. Подробности у администратора паркинга S4 по телефону 8-987-600-21-84.
1: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
2: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима, 6.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: рядом с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
1: Любимый, ты моя опора, мой герой. Но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику «Верамед» по телефону 200-08-10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника «Верамед». Телефон в Уфе 200-08-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
3: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
2: Не запускает.
3: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
4: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
5: Полуторагодовалому мальчику Леве из Уфы требуется пересадка легких. Операцию могут сделать только в Индии. Для этого необходимо собрать 52 миллиона рублей. Времени мало, и помочь может каждый. Все подробности на сайте levodyshi.rf.
6: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль в Арт-Квадрат. Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе Арт-Квадрат ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: реклама. Компания 102 колодца. Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. 102 колодца. Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
1: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
2: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
3: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
2: Маршрут построен.
4: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place, проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи в клинике Верамед. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Запишитесь на консультацию по телефону 200-08-10.
5: Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
7: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
6: Neon City. 8-927-965-56-90.
8: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте при поддержке радио DFM 16+.
9: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+. Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.